0: на инно неладно пёсенка, на ладно невинно паненка. Пёсенка де сон, ла шансон.
1: Пёсенка то есть клинек на сплинек, на брыдкий ближнего учинок,
0: на брачек шуцоны на рынок,
1: на таки якиш не таки ten byt. Пёсенка поможе на вере, на co dzień jak i на неделе, на то, żebyś ты patrzał веселей. Пёсенка канцона даст лит.